0: 2026. Otoño 2026.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».